В Лаусском ареалу будущения де насташе новый сербский форум веде предну шпеду земекшие жинца урыш. А вот он слышишь о виче в нашем программе. Меня за другим при микрофоне бужа наша коллега Катяна Шейцева. Я с вами разжогнуем. Я сам Аня Кохоц-Шварцева. Житцем вам спедобне ветподня. А редне я царь.